одному Эдику, убил его мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный, крэк плюс долги всем, и характер скверный. Лучше Беду было удержать тебя в границе.

напомни, брат, о нем. Умер Чеба красиво, Чеба зашел ферзем. Карлик Чебурашка лежит в закрытом гробу. Глаза нет, поломан, не хватает куска в мозгу. Сейчас Чебу закопают и его начнут забывать. Чему быть, походу?